0: дюйма герца дождю, 2005 свайлда спервара. Радио стотис капсей.
1: New music. Науя дайна.

0: дышим дуем на гигер судачню, дышим театр свалом на сперпара.
1: Радио статус капсель.

0: будущем дую на ГГРС уточню, лишим тебя за свал на Сперпара.
1: Радио Статус Капсель.